0: Hi, Sigi and Dieter here.
1: Every Monday to Friday from 10 to 12 noon, we bring you morning music vitamins.
0: We invite you to join us for uplifting 2 hours with music from around the world.
1: The music vitamins not only entertain you, they lift you up as well.
0: So let's have a cuppa together with music vitamins here on Radio 5 EBIFM every Monday to Friday from 10 a.m. to 12 noon.
1: Hey Ziggy, please put the kettle on.
2: Yes, good afternoon. You are listening to Radio 5 EBIFM, where it's time for half an hour with the Russian Community Albertsons program.
3: Дорогие друзья, вы слушаете Крисовую радиопрограмму «Время благоприятное». В наших выпусках мы доносим Слово Божье русскоговорящим людям, проживающих на территории Аделаиды. На протяжении некоторого времени мы транслируем проповеди пастора и проповедника Алексея Коломийцева.
4: Посмотрите, Галатам 5:22. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот попробуйте научить кого-то любить. Пусть это ваши дети или дети в вашем воскресном классе, воскресной школы, или же в вашей домашней группе, или ваши друзья, или в вашей группе ученичества, где вы занимаетесь. Вот попробуйте научить кого-то любить или радоваться, или мир в сердце иметь. Вы можете говорить, как это классно. Вы можете показать пример, может быть. Но для того, чтобы человек научился любить, ну, бесполезно его осуждать. А почему ты никого не любишь? Ну, вы можете быть 100% правы, но вы не достигнете перемен. Это все возможно только тогда, когда Дух Святой взаимодействие с Духом человеческим произведет в нем свои собственные результаты. Немножко ниже, посмотрите, в другом месте, в апостол Павел, послании к римлянам, немножко позже он пишет об этом так, в 5 главе. «А надежда не постражает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». То есть, если человек не любит, если у человека мало плода Духа, любовь, радость, мир, долготерпение и все остальное – это значит, что там мало взаимодействия со Святым Духом. Это значит, что у Святого Духа там не было простора для того, чтобы взять под контроль. Сегодня Вениамин Викторович читал этот прекрасный текст, когда, в котором написано о том, чтобы укрепиться Духом, твердо укрепиться Духом Его во внутреннем человеке. Вот что происходит в результате действия Святого Духа. То есть в результате соединения со Христом верой Дух Святой поселяется в нас, и Он наполняет наш внутренний мир осознанием Божьей любви, Он подчиняет этой любви нашу личность. И по мере того, как мы возрастаем в этом, Божья любовь становится нашей любовью. А с ней приходит и мир, и радость, и

долготерпение, и кротость, и милосердие, и благость, и воздержание, и все остальное. То есть все это делает Святой Дух, живущий в нас. Друзья, когда люди говорят о том, что они they are about Holy Spirit, они ищут проявление Духа Святого в каких-то экстатических формах, друзья, попробуйте вот это. Вот это, that's real. Это реально. Любовь Божия излилась в сердца. Это чудо. В сердца Духом Святым. Попробуйте настоящую полноценную жизнь. Попробуйте жизнь зрелости, которая... И вот это покажет. Вы пляшите хоть сколько на этих самых шоу, которые устраивают. Но если сердце не наполнено любовью Иисуса Христа, любовью, которая излилась в сердца Святым Духом, это все шоу. Это все просто пыль в глаза. Вот реальный путь, вот сверхъестественная работа Святого Духа. В этом смысл христианства. В конце концов, друзья, почему это очень важно? В конце концов, именно Дух Святой воскресит нас из мертвых. Вот почему важно для каждого христианина быть уверенным, что Дух Святой в вас. Как вы можете быть уверенным, что Дух Святой в вас? А если Он обличает вас, и вы реагируете? А если вы рожден свыше человек, если вы ощущаете это единение с телом Христовым, если вы понимаете духовную реальность и возрастаете в познании ее, если вы имеете духовный рост, вы в зрелости растете в результате того, что делает Святой Дух, если вы видите проявление плода Духа в вашем сердце, вот все это тогда является свидетельством того, что воскреснете. Не можете не воскреснуть, потому что в том, в ком Дух Святой, обязательно воскреснет. Так написано, Римлянам 8:11. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Очень конкретно. А вот поэтому апостол Павел и искал явление Святого Духа в своем служении. Давайте еще раз посмотрим 4 и 5 стихи. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Он понимает, что только то, что сделает Дух Святой, будет иметь смысл. Когда вы хотите достичь перемен в ком-то из ваших близких, в людях, которым вы служите, в любой ситуации, в любой обстановке, помните, пожалуйста, только Святой Дух способен возродить человека из духовной мертвости. Только Святой Дух способен дать человеку реальный, настоящий духовный рост. Только Святой Дух соединяет нас с нашими братьями и сестрами в неразрывный союз в теле Христовом. Только Святой Дух способен наполнить человеческое сердце настоящей любовью, радостью, миром, долготерпением, кротостью, воздержанием, добротой, милосердием, верностью. Только Святой Дух дает силу побеждать грех. Только Святой Дух может действовать в сердцах людей, которых мы служим. Только Святой Дух может достигать истинных перемен. В людях, кстати, не только. У меня нет времени, не было времени поговорить о других вещах. Вы знаете, Святой Дух, он в ключевых точках проявляется. Когда мир был, когда Бог творил мир, помните, и Дух Божий носился над Богом, was hovering. То есть Дух Святой в этих ключевых вопросах действует. А помните еще ситуация. Иисус Христос родился в результате действия Святого Духа. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. То есть Святой Дух – это мощная сила, огромная сила, которая обладает способностью действовать. Вот почему взаимодействие со Святым Духом чрезвычайно важно. Несколько слов относительно того, как это делать. Что нам нужно для того, чтобы вот конкретно я или вы в нашей жизни могли взаимодействовать со Святым Духом для того, чтобы достигать результата. Здесь нужно отметить такую вещь. С момента рождения свыше Дух Святой живет в сердце каждого христианина. Тем не менее, действие его во многом зависит от нашего отношения к нему.
Я приведу вам несколько стихов, которые говорят об этом. Очень кратко. Смотрите, Ефесянам 5:18. Исполняйтесь Духом. 1 Фессалоникийцам 5:19. Духа не угашайте. Ефесянам 4:30. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. То есть вот все эти тексты, они говорят о том, что верующий человек, он может быть спасенным, но недостаточно исполняться Святым Духом, или угашать Святого Духа, или же, как здесь мы видим, оскорблять Святого Духа какими-то своими действиями. Здесь нужно важно помнить, что Дух Святой не является нашим слугой, и он не является джинном из бутылки, который вот потри, там эту самую тросточку, скажи правильные слова, и он выйдет, и он тебе сделает то, что ты хочешь. Нет, это совершенно не так. Дух Святой – это суверенный Бог. Это третья личность Божества. Это реальный Бог, у которого есть своя воля и есть своя программа, и он знает, что он делает. Тем не менее, Писание говорит, что Дух Святой пришел в нашу жизнь, чтобы действовать в нас, чтобы ободрять нас, чтобы поддерживать, чтобы изменять нас, чтобы наполнять силой. Он постоянно ищет этого, и нам нужно знать это и взаимодействовать с ним. Тогда мы будем достигать вот этих сверхъестественных результатов. Несколько вещей, которые важно помнить. Самое первое – осознавайте присутствие Святого Духа. Дух Святой реально присутствует в сердце каждого верующего человека. Посмотрите, Иисус, оставляя своих учеников, говорил им следующее. 14 глава Иоанна, 16 стих. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его». А вы знаете его, ибо он с вами пребывает, он говорит о себе самом, он с ними был. И в вас будет другой утешитель, это Божественная Троица, пошлет третью личность Божества для того, чтобы он в вас был. То есть Дух Святой реально живет в сердце каждого рожденного свыше человека. Заметьте, вот вы не можете это чувствовать. Некоторые люди говорят, я почувствовал присутствие Духа. Вы, может быть, что-то почувствовали, но присутствие Духа невозможно почувствовать точно так, как вы не можете видеть эфир, радиоэфир вот здесь. Вот здесь есть радиоволны, но мы их не можем, они реально существуют, но вы никак их не можете видеть или почувствовать. И это очень важная истина, которую нам нужно понять. А это значит, если вы рожденный свыше человек, то сам Бог внутри вас, и Он видит все, что происходит там. Он видит ваши мысли, они бывают разные. Он видит ваши чувства. Он видит, к чему направлено ваше внимание. Он видит, что вы хотите. Он видит ваши амбиции, ваши attitudes, отношения. Он там, внутри. Вот почему апостол предупреждает, духа не угашайте. Вот почему он предупреждает, не оскорбляйте Святого Духа. Почему? Потому что он в вас. И когда мы живем с таким отношением к нему, мы блокируем его возможность действия. Это очень серьезно. Но несмотря на все это, нам нужно помнить, что даже тогда, когда мы не помним о Святом Духе, он неизменно находится в нас в каждый момент жизни. И вот это то, что нам необходимо помнить, если мы ожидаем сверхъестественного взаимодействия с Духом Святым. Если мы ожидаем Его работы в нашем сердце или в людях вокруг нас. Говоря о служении в Коринфе, апостол подчеркивал именно это. Он ожидал явления Духа. Слово «явление», посмотрите, еще раз эти слова, 4 стих. «Ну и слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы». Явление – это не в смысле того, что его не было, и он появился. Явление здесь в смысле проявления. Можете посмотреть в английском demonstration, демонстрация, demonstration of the Spirit. Spirit – Дух там, он проявился. И поэтому апостол идет в Коринф, и он принимает это решение, что он будет подходить к служению таким образом, чтобы Дух Святой, чтобы он позволил Святому Духу проявиться. То есть он
занимается служением. Вот я сейчас проповедую здесь, и я вижу вас, я вижу людей, я вижу физическую составляющую. Но здесь намного более важно, сейчас происходит духовная борьба, духовное действие. Мы имеем дело с тем, что сделает или не сделает Святой Дух. Поэтому мое предстояние перед Святым Духом, мое отношение к Святым Духу, к Святому Духу, мое взаимодействие с Ним играет намного более важную роль, чем то, насколько красиво и интересно я расскажу вам то, что я здесь рассказываю. Вот это был подход апостола Павла. Он понимал, что все определится тем, сколько проявится действие Святого Духа в этой конкретной ситуации. Помните это. В этом преимущество всякого верующего человека. Он уже в вас, если вы верующий человек. Вот почему очень важно быть точно уверенным, что вы верующий человек, что вы рожденный свыше. И он может проявляться в нас. Второе условие, которое необходимо для того, чтобы Дух Святой действовал. Признайте и примите свои слабости. Это, кстати, интересная вещь. Когда мы хотим на кого-то повлиять, то мы, наоборот, апеллируем к своим сильным сторонам. К способности убедить, способности, ну, представить себя, кто я есть. Я же не лыком шит, у меня образование, у меня опыт определенный, ко мне относятся люди определенным образом. Поэтому я считаю, и ты должен меня послушать. Мы так подходим. Или папа с мамой говорят, папа знает. Это точно, папа знает. А вот убедить этого маленького человечка может только Божья сила. А для того, чтобы это произошло, папе нужно признать, что он ничего не знает так, как должен знать. Для того, чтобы возложить свое упование на того, кто в действительности знает. Смотрите, что здесь пишет апостол. Кстати, до того, как он описывает эту ситуацию, я хотел бы привести другое описание. Но у апостола тоже была борьба. He struggled with that. У него была борьба. И у всех у нас есть борьба. Мы, желая повлиять на других, мы как-то свою лучшую сторону вперед выдвигаем и думаем, что мы сейчас можем ею подействовать. Так вот, у апостола была проблема какая-то, которую он назвал жалом в плоть. Мы не знаем точно, что это была за проблема, но она ограничивала его. Она создавала определенные сложности. Он просил Бога много раз, чтобы Господь освободил его. Но Господь это не сделал. 2 Коринфянам 12 глава 9 стих. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». То есть Бог ему говорит, я дам тебе достаточно благодати, чтобы пройти эти трудности, но для меня важно, чтобы ты постоянно ощущал свою слабость, чтобы ты от меня зависел, а не полагался на свои возможности, чтобы ты искал моего действия, потому что моя сила действует или достигает совершенства в твоей немощи. Вот почему апостол пишет, давайте вернемся во вторую главу 1 Коринфянам. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил или решил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого, еврейского Мессии, того, которого распяли. И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете». Как я уже сказал, апостол пришел в город философии, в город престижа, где ценятся способные, ценятся те, кто может оказать влияние. Вот. И этих людей очень нелегко было убедить в чем-либо вообще, а тем более в том, чтобы последовать за еврейским мессией. И очень хорошо понимая это, апостол принимает сознательное решение. Я не могу впечатлить этих людей. И даже если бы я их впечатлил, я не могу достичь духовных перемен. Поэтому моя сила не во мне, не в моем образовании, хотя Павел был очень образованным человеком. И не в моей способности убедительно и ярко говорить. Моя сила в распятом Христе. И он это очень хорошо понимал. Только он силен изменять душу.
Самое большое препятствие для действия Святого Духа, друзья мои, это наша гордыня. Это наша самоуверенность, наше самомнение. Иакова 4:6. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Давид говорит в Ветхом Завете, Псалом 50, 17 стих. «Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». То есть понимание того, что истинная сила не в нас, а в Боге, и признание этой реальности – это важнейшее условие для взаимодействия с Духом Святым. Вот почему для каждого из нас это чрезвычайно важно помнить и важно понимать. Человек, полный себя и ищущий своего, он будет постоянно мешать Святому Духу делать его дело. Поэтому у него не остается ничего больше, как только жить и действовать, полагаясь на свои собственные силы. И, к большому сожалению, очень многие христиане именно так и живут, веруя в Господа Иисуса Христа и даже следуя за Ним, но не имея опыта взаимодействия со Святым Духом, опыта признания своей слабости. Такие люди живут не по духу, а по плоти. Помните, здесь же в 3 главе 1 Коринфянам, в 3 стихе мы читаем, Павел продолжает эту же самую мысль. Он говорит, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по-человечески ли поступаете? К великому сожалению, мы очень часто по плоти решаем проблему отсутствия мира в своей собственной душе или отсутствия радости. Отсутствует радость, и мы ищем плотских инструментов наполнения радости или удовлетворения. Мы по плоти формируем взаимоотношения с нашими близкими людьми, мужья с женами, жены с мужьями. То есть ищут какого-то плотского решения, земного решения. Мы по плоти воспитываем детей, мы по плоти служим в церкви, мы ищем плотского решения на работе, в обществе, в мире, в конце концов. И поэтому терпим поражение. Потому что физический мир вторичен, духовный мир первичен. Если ты не победил в духовном мире, ты никогда не сможешь достичь победы в мире физическом. Итак, мы говорили о двух вещах. Что нужно для того, чтобы действовал Святой Дух? Во-первых, нужно признать, постоянно осознавать присутствие Святого Духа. Во-вторых, нам нужно признавать и принимать свои слабости. Мы не способны поменять людей, только Он может это сделать. В-третьих, ищите действие Святого Духа. Сознательно этого ищите. Апостол, посмотрите, 2 стих, он говорит, «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, но не совсем ничего. Ничего, кроме Иисуса Христа. А вот Христа-то он хочет знать. И Христу-то он посвящает свое время и свои силы, чтобы понимать его больше и глубже. Он понимает, что его сила во Христе. Он понимает, что все остальное больше не важно для него, а Христос важен. Послание к Ефесянам апостол повелевает, 5 глава, 18 стих, «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». И дальше говорит, «Назидая самих себя псалмами, словословием, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господа». Заметьте, я привел здесь второй текст из послания к Колоссянам, 3 глава, 16 стих. Здесь написано, «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью». И дальше посмотрите, 19 стих, Ефесянам 5 глава, и конец 16 стиха 3 главы Колоссянам абсолютно одинаковые. Вот если там он говорит, назидая самих себя, здесь он говорит, научая и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, песнопениями духовными, в благодати воспевая в сердцах ваших Господа. Знаете, причина, почему я это показал одновременно здесь, заключается в том, что Дух Святой и действует через Божье Слово. Когда мы говорим, что мы ищем исполнение Духом Святым, единственный путь, как мы можем гарантированно быть уверенным в том, что это откровение Святого Духа, это Божье Слово. То есть мы понимаем, что Дух Святой, Он вдохновил, Он сделал так, что каждое слово, написанное здесь, это Его Слово. И вот почему мы, ища действия Святого Духа, мы прибегаем к тому, что Он сказал. Мы хотим его понять, мы хотим понять образ мышления, мы хотим понять его цели, его желания, его оценку ситуации, в которой мы находимся. И взаимодействие с Духом Святым
Только через Слово Божие. Просите действия Божьего Духа, когда вы читаете Писание. Подходите к Нему, осознавая свою нужду. И как Иисус обещал, Бог обязательно ответит на вашу просьбу. Луки 11, 13. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него. Как я уже сказал, читайте Писание и просите, чтобы Господь дал вам Духа Святого через Священное Писание, через Его откровение, через Его истину. И вы увидите, как ваше мышление, ваши чувства будут преображаться Святым Духом, действующим через истину. И вы обязательно будете переживать. И вот здесь вы будете ощущать любовь, радость, мир, долготерпение. Вот здесь приходит ощущение. Ну, заметьте, это не ощущение Святого Духа, это ощущение плодов Духа. Когда вы понимаете, что они рождаются в результате вашего молитвенного взаимодействия с Божьим Словом, которое представляется Святым Духом в вашу жизнь. Итак, мы коснулись уже трех условий для действия Святого Духа. Нам нужно осознавать, что Дух Святой уже в нас, Он живет с нами, нам нужно ходить в осознании Его, этой реальности, нам нужно признавать и принимать свои слабости, нам нужно наполняться Божьим Словом и молитвенно жить или в осознании присутствия Духа размышлять о Нем. И последнее, о чем мы сможем поговорить сегодня, уповайте на действие Святого Духа. Доверьте Ему. Доверьте то, что Он сделает. Вот заметьте, когда апостол Павел понимает, что он ищет действие Святого Духа, это не значит то, что он ничего не делает. Посмотрите, сколько глаголов или сколько действий описано в этом тексте, который я прочитал. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие». То есть он шел в Коринф, он оставил свои дела, он проделал путешествие, он пришел для того, чтобы возвещать там. Дальше он говорит, «Ибо я рассудил быть у вас ничего не значащим». То есть он готовится к этому делу определенным образом. Дальше 4 стих, «И слово мое, и проповедь моя». Смотрите, он слово – это беседы, его различные, многочисленные разговоры с людьми. Проповедь – это более формальное обращение к группам людей, в котором он объяснял и представлял благую весть, учение Мессии. И вот во всем этом Павел описывает, он был немощен, то есть, скорее всего, физическая немощь. Вот, он, написано, был в страхе, его преследовали в великом трепете, у него были физические болезни, его преследовали власти, на него оказывали давление язычники, иудеи, и несмотря на все это, он шел и возвещал. Почему? Потому что он уповал на то, что Дух Святой сделает свое дело. Дух Святой сделает свое дело. И он делает это, посмотрите, 5 стих, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Друзья мои, это и есть великое сотрудничество Божьих детей со своим Творцом через Святого Духа. Осознавая Его присутствие, смиряясь перед Ним, ища Его действия, уповая на Него, мы становимся соучастниками Его большого дела, приносящего вечные плоды. Это мы и празднуем сегодня. Мы сейчас будем молиться, я хотел несколько вопросов задать перед тем, как мы помолимся. Первое. Какое ваше отношение к Святому Духу? Какую роль Дух Святой играет в вашей жизни, если вы христианин и христианка? Осознаете ли вы присутствие Духа Святого в вас, в вашей жизни, в вашем сердце? Исполняетесь ли вы Святым Духом, позволяя Ему производить плод Духа в вас? Видите ли вы окружающий вас мир в его духовном измерении? Ищете ли вы действие Святого Духа в ваших ближних, людях и людях, которые окружают вас? И последнее, связываете ли вы свою надежду в решении проблем, каких угодно проблем, с тем, чтобы искать действие Святого Духа? И, конечно же, если вы еще не христианин или не христиан, сегодня нет более важного вопроса, как того, чтобы обратиться к Иисусу Христу с просьбой о прощении, с покаянием, с тем, чтобы Дух Святой сегодня наполнил вашу жизнь, ваше сердце и сделал вас частью этого духовного мира, вне которого
вы будете наследовать только вечную погибель, полную безнадежность. Помоги вам в этом.